0: Интер-ФМ.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не буду тебя.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
3: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, -1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
9: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
10: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
2: Доброе утро понедельника, вы слушаете радио Интер-ФМ. Друзья, всех приветствуем, всем желаем замечательное настроение, замечательного настроения, в том числе желаем последняя неделя весны у нас получается, потому что вот на этой неделе еще весна, а потом уже все лето, хотя я думаю, что для школьников лето уже наступило, потому что вот у них сегодня последний звонок, буквально через несколько часов начнутся всякие торжественные линейки, ну а затем, кто не сдает экзамен выпускные, тот, собственно говоря, и уходит на каникулы. Я думаю, что и студенты тоже с большим удовольствием ждут, когда же наконец-то они тоже пойдут на каникулы. Ну а мы пока на каникулы не уходим, мы проводим это время вместе с вами здесь на радио Интер-ФМ шоу «Хорошее начало». Всем доброе утро, скоро расскажем о том, что для нас приготовили звезды. Оставайтесь с нами.

0: сразу другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы Радио Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Устали от условий на минималках?
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
5: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
8: Здравствуйте, мне нужен кредит.
9: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне?

0: Кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: А вот и обещанный гороскоп. Давайте по всем знакам зодиака пройдемся. Овен, сегодня вам захочется действовать быстро и решительно, но не все вокруг будут готовы к вашему темпу. Постарайтесь сегодня не спорить по мелочам, спокойствие принесет больше пользы, чем давление. Телец, день подойдет для наведения порядка в делах и мыслях. Возможно, приятное известие или неожиданная встреча, которая поднимет вам настроение. Близнецы, сегодня вам будет особенно легко находить общий язык с людьми. Хорошее время для переговоров, общения, новых идей, которые могут неожиданно оказаться очень перспективными. Рак, вам стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и не перегружать себя лишними заботами. Вечер отлично подойдет для отдыха, домашнего уюта и общения с близкими. Лев, сегодня вы можете оказаться в центре внимания, даже если сами этого не планировали. Используйте момент, чтобы проявить свои сильные стороны и укрепить уверенность в себе. Дева, день потребует внимательности к деталям, особенно в финансовых вопросах. Не спешите принимать решения, небольшая пауза поможет вам избежать ошибок. Весы, сегодня вам захочется гармонии и спокойствия, но окружающие могут втягивать вас в суету. Старайтесь не брать на себя чужие проблемы больше, чем это необходимо. Скорпион, интуиция сегодня будет вашим главным помощником. Возможно, ситуация, в которой именно ваше чутье поможет принять правильное решение быстрее, чем остальные. Стрелец, день принесет желание перемены, новых впечатлений. Даже небольшая прогулка или спонтанная идея смогут подарить вам заряд энергии и вдохновения. Козероги, сегодня многое будет зависеть от вашей организованности. Если вы заранее расставите приоритеты, то сможете успеть гораздо больше, чем ожидали. Водолей, необычные идеи и неожиданные разговоры могут натолкнуть вас на интересные мысли. Хороший день для творчества, общения и поиска нестандартных решений. Рыбы, сегодня вам стоит прислушаться к своим эмоциям и не игнорировать усталость. Небольшой отдых и приятные мелочи помогут восстановить силы и настроение. Такой гороскоп, друзья, на сегодня. Скоро вернемся, расскажем о погоде. Не переключайтесь.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих.

0: победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.

0: На реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Вы слушаете радио Интер-ФМ. 25 мая на календаре. До календарного лета остается одна неделя, а климатическое вроде бы как вот оно уже и пришло. Плюс 26 градусов и облачная погода сегодня днем. На вот сейчас обещают около 19 градусов, показывают погодные сайты, и солнышко, никаких облачков не будет, они появятся чуть позже. Причем на севере и на юге погода практически схожая, что там плюс 26, что на севере тоже плюс 26. Завтра не сильно изменится до плюс 26, но если открыть на эту неделю, то там и 30 градусов тоже появлялись в прогнозе в эту среду, так что вполне возможно такие летние температуры мы с вами, друзья, ощутим, поэтому берите все, что помогает защититься от солнца, и солнцезащитные очки, различная рода одежда из белой ткани, желательно головные уборы, солнцезащитный крем, а все это уже нам понадобится, потому что лето практически наступило. Продолжает эфир Юлиана Карлова. Композиция «Ты мой». Далее появится Вилармикс, Митчелс и Нью Хоуп Клаб.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц.

0: Проверяет качество, проверенное временем.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
4: Здравствуйте, мне нужен кредит.
5: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
8: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ праздник. Календарь.
1: Друзья, доброго утра. Всем желаем, кто нас слышит. Это радио Интер ФМ звучит из ваших приемников. И на календаре у нас 25 мая. Что же сегодня отмечает все разумное человечество?
2: Итак, сегодня все разумное человечество отмечает День футбола, потому что это самый популярный вид спорта на планете. Не будем это скрывать. Играют огромное количество людей. Еще больше людей следят за футболом. Я думаю, все следили за финалом Кубка Молдавии, в котором играли Шериф и Зимбру. Шериф обыграл Зимбру 2-0.
1: Молодцы.
2: 14-й кубок у Шерифа по счету. И впереди Лига Европы. Еврокубки тоже нас ждут.
1: А еще сегодня отмечается Международный день без пластика, призывающий хотя бы на один день отказаться от этого продукта промышленности. Ежегодно в мировой океан, должны помнить, попадает около 8 миллионов тонн пластиковых отходов. Это большая беда. Как хорошо, что есть разные энтузиасты, придумывающие новые способы собирать мусор из Всемирного океана. Но давайте хотя бы сегодня пойдем в магазин с хлощевой, как это правильно сказать?
2: Да? С эко-сумкой.
1: С эко-сумочкой,
2: из,
1: да,
2: с шопером. Эко-ткани.
1: Из эко-ткани, может быть, достать пакет из пакета с пакетами, который пригодится вам еще не один раз. Это тоже будет от одноразового пластика отказ. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Также сегодня День филолога, профессиональный праздник всех, кто посвятил жизнь слову. Дата не случайно следует за Днем славянской письменности и культуры. От Кирилла и Мефодия к современным хранителям языка. Такой вот сегодня день филологов. Тоже поздравляем. Вот, Оля, я тебя поздравляю.
1: Спасибо большое.
2: Человека, который закончил филологический факультет.
1: О да. И, конечно же, обожаю все, что связано со словом. В связи с этим, друзья мои, если у вас есть какие-то литературные нетленочки, опусы, прошу добро пожаловать в наш вайбер. Присылайте, обязательно почитаю с удовольствием. А еще сегодня, если не знали, кстати, чего почитать, сегодня день полотенца. Не полотенчика, но полотенца. Это ежегодная дань уважения английскому писателю Дугласу Адамсу, тому самому, который написал «Путеводитель автостопщиков по галактике».
2: Я не читал, фильм тоже не смотрел, но я думаю, что вот пора. Время пришло посмотреть и почитать. Ну а вы, друзья, оставайтесь с нами, конечно, на волне 107.7.
0: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Доброе утро. В Тирасполе 9 часов. Сегодня в школах республики прозвенит последний звонок. Учителей, родителей, выпускников и учащихся с окончанием учебного года поздравила министр просвещения Светлана Иванишина. Труд педагогов она назвала титаническим, а результаты учеников на муниципальных, республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях – прямым итогом совместной работы. И сегодня как никогда важно, что в школах Приднестровья создана безопасная образовательная среда. Место, где ребенок не боится ошибиться, где его слышат, где он чувствует защиту, заботу и уважение, отметила Светлана Иванишина и поздравила всех с окончанием учебного года. В Бендерах отметили 110-летие визита царской семьи. В мае 1916 года император Николай II с супругой Александрой Федоровной, дочерьми и наследником Алексеем посетили город. Сохранились фотографии визита, на которых запечатлены виды Бендер и смотр войск. «Мы бережно храним каждое событие и имя, вписанное в летопись нашей истории», прокомментировал дату президент. Спустя 110 лет в крепости прошли памятные мероприятия. В Бендерском Преображенском соборе архиепископ Сава совершил божественную литургию. А затем участники крестным ходом прошли к храму Александра Невского, восстановленному в 2011 году по инициативе Вадима Красносельского. Далее всех пригласили на чай и кашу неподалеку от того места, где пил чай после службы в храме последний император царской России. Продолжаем выпуск. Футбольный клуб «Шериф» – 14-кратный обладатель Кубка Молдавии. В финале тираспольская команда обыграла кишиневский «Зимбру» 2-0.

Тираспольчане забили быстрый гол на 13-й минуте. Мяч в левый угол отправил колумбийский форвард Хайдер Асприлья. На 53-й минуте «Шериф» удвоил преимущество. Этот трофей дает команде право выступать в Лиге Европы. Нас ждет еврокубковый сезон. А теперь о погоде. Сегодня вечером по республике возможны дожди. По прогнозам синоптиков, они будут кратковременными. Температура воздуха в течение дня прогреется до +26. Сейчас в Тирасполе +19. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Кредит под выгодный процент до 3 лет.
4: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.

0: Цены растут, только не у нас. В кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.
5: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Друзья, в Приднестровье 9 часов и 19 минут. Сегодня 25 мая, как мы уже говорили. Помимо всего прочего, сегодня выпускные в школах. Ура, ура, ура. Давайте поаплодируем родителям, преподавателям, всему школьному составу, всем школьникам всех возрастов. Наконец-то этот день настал, и совсем скоро летние каникулы.
2: И самые разные, кстати, традиции есть у выпускных. Например, в Бендерах по традиции в 15-й школе с флагами Приднестровья, с красно-зелеными лентами, спускаются с крыши школы. При этом это девушка там есть посередине. Также есть выпускник и семиклассник. Тоже такие вот бесстрашные, храбрые ребята.
1: Что касается 9-й школы, там родители выпускников готовятся уже к своему выступлению. 3 месяца репетировали люди, приходили после работы в школу и учили тренды ТикТока. Между прочим, каждый из них в футболочках специальных, по которым можно понять, кто у человека выпускник, а может быть выпускница. Ждем обязательно живые истории с места событий. Друзья, 9-я школа, в частности, моя родная, так что было бы очень интересно посмотреть, что там происходит. Выкладывайте в сторис, отмечайте inter.fm.
2: Ну и к нам присылайте Viber +373 533 6177. Нам очень, друзья, интересно.

0: другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти! You got this.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
4: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 3 семерки 4 06 04.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в «Декор-центр». Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1.

0: 3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр», телефон для справок 779-94-00.
2: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Интер-ФМ.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ. Вы правильно делаете. 9 часов 48 минут в нашем любимом Приднестровье. И прямо сейчас тысячи выпускников Тирасполя и других городов нашего драгоценного Приднестровья отмечают свой последний учебный день, танцуют последний вальс, выпускают в небо шары. Все это выглядит потрясающе и красиво. Если прямо сейчас вы находитесь на подобном мероприятии, срочно присылайте нам видео.
2: Ну, я думаю, что сейчас больше всего везет тем, у кого нет никаких выпускных экзаменов, ну, потому да. что они вот сейчас пойдут, подарят цветы учителям, ну а затем счастливо отправятся на каникулы для того, чтобы весь год, вернее, все лето просидеть дома в ТикТоке. Нет, друзья, лучше так не делать. Надо найти себе какое-нибудь дело. Можно там подработку, например, какую-нибудь найти. Можно помогать, конечно же, родителям. Обязательно
1: на
2: помогать.
1: Огороде,
2: там, на огороде, на даче. Да. Вот это вот все. А в ТикТок можно уже выкладывать результаты своего труда, а не
1: вот
2: просто смотреть.
1: Да. И, кстати, может неплохо залететь. А еще, безусловно, необходимо проводить время на природе, в лесу, с друзьями, на сплавах, в гамаках. Все это обязательно не пропустить, потому что лето, знаете, это маленькая жизнь, и какое оно будет решать вам.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 10 часов. Здравствуйте. Последний звонок звенит сегодня для почти 42 тысяч учеников 157 приднестровских школ. С окончанием учебного года в своем телеграм-канале всех поздравил президент. Пусть для каждого этот звонок будет приглашением в светлое счастливое будущее. В добрый путь, дорогие ребята. С праздником, уважаемые учителя, написал Вадим Красносельский. Линейки проходят по всей республике, выпускники танцуют вальс и прощаются с учебой. В Бендерах ученики 15-й школы по традиции спустились с крыши с флагом Приднестровья. Ученики и их родители устраивают флешмобы. В 9-й школе Тирасполя родители выпускников репетировали 3 месяца, приходили после работы в школу и учили тренды ТикТока. Сегодня они в одинаковых футболках. У каждого на груди указано, за кого танцует мама, за сына или за дочь. К другим новостям. В Малоежтах до 29 мая жители могут сделать флюра. С сегодняшнего дня автобус стоит у здания Дома культуры с 9 до 2. Продолжаем выпуск. 831 ребенок этим летом отдохнет в оздоровительных лагерях за счет приднестровского бюджета. Это дети-сироты из многодетных семей и дети защитников Приднестровья. Заезды будут в комплексы «Днестровские зори» и «Дубосарский оздоровительный лагерь». На выставку игрушек в День защиты детей приглашают поисковый отряд «Память и слава» и молодежное движение «Звезда». 31 мая и 1 июня самую большую в Молдове коллекцию представят в Екатерининском парке столицы. Посетители увидят игрушки советского и более раннего периода. Будут и экспонаты, которым около 100 лет. И о погоде на этот час в Тирасполе +20. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
3: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.

0: GoldFit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. GoldFit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: 2 на Интер-ФМ.
1: Пускай это утро продолжается продуктивным и замечательным, и самое время пришло для того, чтобы выиграть подарочки от наших друзей и спонсоров Тираспольского виноконечного завода «Квинт». Это потрясающее вино, которое приготовлено из отборного винограда с французского сорта «Шардоне», венгерского сорта «Иршая», «Оливер», там цветочные, фруктовые ароматы, а еще насыщенный объемный вкус и длительное послевкусие.
2: И также есть еще изменения. Теперь это вино в линейке «Классика», но это еще не все. Это вино в бутылке с винтгорлом, которое герметично защищает все от лишнего кислорода, сохраняет яркую фруктовость и свежесть так, как задумал производитель. Если вы, друзья, хотите такую вот бутылочку у себя в коллекцию получить, то пишите свои номера в Viber наш +37 353 36 177. Его номер мы двух добровольцев выберем, наберем им, а затем поиграем в игру, которая называется «2 на 2».

0: 2 на 2 на Интер-ФМ.
1: Друзья, это легендарочка 2 на 2 на радио Интер-ФМ. Еще и понедельничная. И, конечно, у нас есть герои этого первого рабочего дня. Это Олег. Здравствуйте, Олег.
2: Доброе утро.
1: А еще это Михаил. Михаил, вам доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Итак, ребята, что мы сейчас будем делать? Мы поделимся на команды, собственно говоря, это уже произошло. Олег, вы играете со мной, и Михаил играет с Ольгой. Кстати, приложение нам уже выдало название наших команд. Так. Олег, мы с вами котлеты.
1: Хорошо.
4: Котлеты, отбитые. Это хорошо. А наши соперники – жареные гвозди.
1: Михаил, как вам наше название?
3: Нормально.
1: Пойдет, мне тоже так кажется. Ну что, по правилам пробежимся. Минута времени есть у каждой из команд. У каждой из команд есть возможность объяснить как можно большее количество слов. Они случайным образом всплывают на экране телефона, в данном случае моего. Что там будет, ответственности не несу. Команда, которая больше всего баллов наберет, та и побеждает.
4: Итак, Олег, вы готовы?
3: Да.
4: Тогда поехали, мы первые.
0: Да начнется бой.
4: Так, у нас рука к нему крепится.
3: Титан.
4: Это плечо было. Есть бык, а есть женского рода.
3: Корова.
4: Верно. Так, булочки всякие, это что?
3: Сладости.
4: Нет, слад, да, понятно, как называется. Ладно, это выпечка была. Так, двигаемся дальше. Свеча горит, и у нее вот оплывает.
3: Пламя.
4: Нет.
3: Воск,
4: верно. Так, такая игра, в которой шар сбивает кегли.
3: Боулинг.
4: Боулинг, правильно. Есть винт, а есть...
3: Болт.
4: Верно. Так, у деревьев одежда, как называется?
3: Кора.
4: Нет, вот зеленая такая.
3: Листья.
4: Лист есть, правильно. Так. Такая штука с пушкой и гусеницами.
3: Танк.
4: Верно. Бывает в доме, надо в него спуститься.
3: Подвал.
4: Правильно. Человек, который красит забор, например.
3: Маляр.
4: Маляр, верно. Так,
1: 8. Это очень хороший результат для понедельника, как мне кажется, конечно, с уважением к нашим соперникам.
4: Если мы победим, то, значит, нам с Олегом надо съесть по 8 котлет.
1: Да, ну, смотрите.
4: В таком случае.
1: Лето уже близко, 8 котлет как-то хочется в денежном эквиваленте. Ну что, Михаил, мы готовы с вами?
3: Да, конечно.
1: Тогда поехали.
0: Ответный удар.
1: Весной сеют, а осенью его собирают. Пшеницу там, фрукты всякие.
3: Комбайн.
1: Нет, он
3: сезон.
1: В целом, как называется, сбор его?
3: Урожай.
1: Да, отлично. Когда мы простужаемся, то помимо насморка, что еще?
3: Кашель.
1: Отлично. Так, такая продолговатая замерзшая вода на крыше.
3: Сосулька.
1: Ага. Полярная.
3: Звезда.
1: Супер. Так, это такое алюминиевое на 20 литров с ручкой.
3: Бак, питон.
1: С ручкой, говорю.
3: Канистра.
1: На коромысле две штуки висят по бокам.
3: Ведро.
1: Ага. Так, вот это такое... Так, пропустим это слово. Мы покрыты ею на 100%. Где-то более тонкая, она загорает у нас.
3: Кожа.
1: Ага. Так, накачиваем колесо.
3: Насос.
1: Супер класс. Самый твердый...

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
5: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Стройка не ждет. «Бетон Плюс»

0: не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
6: Реклама. На Интер-ФМ.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: И, друзья, надеемся, что с хорошим настроением вы продолжите всю эту неделю на рабочую. Для кого-то неделя это начинается с каникул, начинается с последнего звонка. На этим людям отдельный привет. И пусть лето у вас тоже пройдет замечательно. Напоминаем, кстати, что до лета осталась всего одна неделя. И, пожалуйста, в следующий понедельник уже 1 июня.
2: Ай-яй-яй-яй. Но, друзья, пока еще у нас на календаре 25 мая. Еще раз поздравляем всех выпускников, родителей, преподавателей, учителей, конечно же, аплодируем им за стойкость, за тягу к знаниям и за терпение, безусловно. Ну и оставляем вас в этом празднике жизни. Друзья мои, Ольга Пшеничная, Александр Волков работали в студии для вас уже завтра. Услышимся здесь на частоте 107.7 FM. Всем пока.
1: Всем пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В республике 11 часов. Здравствуйте. Воздушные шары взлетели в небо сегодня по всему Приднестровью, а вместе с ними надежды выпускников на успешное и яркое будущее. В школах прошли торжественные линейки. Учителей, родителей, выпускников и учащихся с окончанием учебного года поздравила министр просвещения Светлана Иванишина. Труд педагогов она назвала титаническим, а результаты учеников – прямым итогом совместной работы. Сегодня как никогда важно, что в школах Приднестровья создана безопасная образовательная среда, место, где ребенок не боится ошибиться, где его слышат, где он чувствует защиту, заботу и уважение, отметила Светлана Иванишина и поздравила всех с окончанием учебного года. На линейках сегодня в каждой школе Тирасполя и пригорода дежурят милиционеры. Автоинспекторы контролируют перекрестки у школ. В Бендерах, как всегда, после последнего звонка по улицам в автопробеге проедут выпускники вместе с родителями, а вечером устроят праздник в парке Александра Невского. К другим темам. Флюра для сотрудников и студентов ПГУ проведут в Тирасполе. Снимок можно сделать с сегодняшнего дня до 29 мая.

и на территории студенческого городка. Время с 8 до часа. При себе нужно иметь паспорт. Спасатели напоминают, купальный сезон в республике еще не открыт. Официально купаться можно будет с 1 июня. Сейчас на пляжах спасателей еще нет. Заходить в воду опасно, она холодная. Купаться безопасно можно будет только там, где дежурят спасатели. Продолжаем выпуск. Футбольный клуб «Шериф» – 14-кратный обладатель Кубка Молдавии. В финале тираспольская команда обыграла кишиневский «Зимбру» 2-0. Быстрый гол на 13-й минуте забил колумбийский форвард Хайдер Асприлья. На 53-й минуте «Шериф» удвоил преимущество. Этот трофей дает команде право выступать в Лиге Европы. Нас ждет еврокубковый сезон. И в конце о погоде. В Тирасполе 22 градуса тепла. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Сеть электроники «Тироэд» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Огромный выбор изделий из

0: из древесины, деревянная вагонка для бань и саун, доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Цены растут, только не у нас. В кафе Крикова минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе Крикова. Вкус, к которому хочется возвращаться.
3: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-4-06-04.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

Приветствую каждого, кто настроился не только на волну 107.7, но и на позитив, потому что сегодня его будет много. У микрофона София Шерсвит, и на ближайшие 4 часа я составлю вам компанию. По плану у нас обсудить последние новинки кино, передать приветы, поиграть в замечательную игру вперемешку и, конечно, ровно в 00 новости о республике и мире. Так что, друзья, оставайтесь с нами, неважно, где вы, в дороге, на работе или дома, здесь мы рады каждому и готовы составить компанию.

свое радио. 107.7 Интер-ФМ. За спиной

0: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шериф» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: От условий на минималках.
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
7: Хайп

0: Большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама. На Интер-ФМ.

На календаре у нас 25 мая. Значит, что совсем немного осталось до окончания весеннего сезона. Всего эта неделя, и можно сказать весне пока. Впереди нас ждет счастливое лето. И в честь этого, к приближающему празднику, к Дню защиты детей, компания «Шериф» вместе с телеканалом ТСВ разыграет наборы для юного дизайнера, повара, визажиста, водителя, спортсмена и строителя. Дети любят играть в разные профессии, а вот сейчас самое время проявиться. Что нужно сделать для того, чтобы участвовать в конкурсе? Это снять короткое видео, на котором ребенок рассказывает, кем хочет стать, выложить его в социальные сети и отметить ТСВ, написать комментарий, какой приз хотите выиграть, и итоги розыгрыша подведут 28 мая. Также в эту пятницу пройдет еще один розыгрыш от компании «Шериф» и радио «Интер-ФМ». Проведем его по традиции в прямом эфире, так что оставайтесь с нами, чтобы не пропустить подробности. Желаем всем удачи!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице полдень. Вы слушаете новости. Последний звонок сегодня почти у 42 тысяч учеников из 157 приднестровских школ. С окончанием учебного года в своем телеграм-канале всех поздравил президент. Пусть для каждого этот звонок будет приглашением в светлое, счастливое будущее. В добрый путь, дорогие ребята. С праздником, уважаемые учителя, написал Вадим Красносельский. В эти минуты бендерские выпускники участвуют в автопробеге. Десятки машин едут по улицам города, сигналят, останавливаются у достопримечательностей и памятных мест. Автопробег 25 мая – уже традиция Бендер. Со школами города в этом году прощаются чуть больше 411 классников. Практически каждый десятый претендует на золотые медали. Продолжаем выпуск. Отремонтировать кровлю планируют в детсаду Флоричика в Днестровске. Здание во время визита осмотрел вице-премьер Виталий Нягу. Крыша находится в аварийном состоянии и протекает во время дождей. Последний косметический ремонт был в 2015 году. В этом планируется отремонтировать свыше 600 квадратных метров кровли, сообщает пресс-служба правительства. В Бендерах пенсионерка попала в больницу из-за подгоревшей еды на плите. 92-летняя женщина включила газ и ушла в комнату. Когда почуяла запах гари, хотела выключить плиту, но не смогла из-за плохого самочувствия. Она присела на пол, а подняться уже не смогла. В пожарную позвонил очевидец, который увидел дым из окон квартиры. Спасатели обнаружили пенсионерку на полу, вынесли ее и передали медикам. Всего за минувшие сутки поступило 2 сообщения о пожарах и возгораниях. И о погоде на этот час. В Тирасполе плюс 23 градуса. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение. Решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.

0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
1: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

вы настроились на частоту 107.7, где мы делимся самыми интересными новостями и не обходим мир кино. И, конечно, все вы наслышаны о предстоящем проекте «Гарри Поттер и Философский камень». Но до этого мы обсуждали сериал только на этапе зарождения, а сейчас HBO уже выпустил ролик с анонсами. Видео были кадры из сериала, где нам впервые показали юного волшебника во время игры в квиддич. Премьера состоится 25 декабря. Что я могу сказать? Оправдает себя проект или нет, остается неизвестным, но из приятного многие бренды стали чаще выпускать продукцию, посвященную вселенной Гарри Поттера. А значит, у многих фанатов появится возможность пополнить свои полочки новыми фигурками. Пишите нам Viber плюс 373-533-6177, что думаете, и давайте наслаждаться хорошей музыкой вместе.

спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
6: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Ваш телевизор с

0: способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

На студийных часах 12.51 вы слушаете радио Интрафэм. Что ж, друзья, совсем скоро будет программа по вашим заявкам. Начнется она уже в следующем часе, где вы сможете передать привет и оставить свои пожелания. Ну а также включить любимые композиции. Пишите нам в Viber +373 533 6177 или выбирайте окошечко в нашем Instagram, где вы также сможете оставить свои приветы, пожелания или музыкальные предпочтения. А ровно в 00:00 новости о республике и мире. Оставайтесь с нами и давайте слушать музыку вместе.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. Час дня в столице Приднестровья. В эфире новости. Кубок выиграли футболисты «Шерифа» второй год подряд. На этот раз в финале команда Михайлова одолела кишиневский «Зимбру» со счетом 2-0. Голами отличились форвард Хайдер Асприлья и полузащитник Лиам Хермеш. Получился настоящий финал с драмой. «Зимбру» не забил пенальти. И великолепным результатом для нас, сказал после матча Виктор Михайлов. Главный тренер «Шерифа» поблагодарил всех болельщиков. Сказал, что получилась великолепная атмосфера. Это уже 14-й Кубок Молдавии в галерее трофеев «Шерифа». И он дал команде путевку в первый раунд Лиги Европы. Соперники станут известны в середине июня. И, кстати, сегодня Всемирный день футбола. Игры, которую любят миллиарды. В Дубасарах мотоциклист на соревнованиях влетел в зрителя. Инцидент произошел во время чемпионата по скоростному маневрированию. 30-летний участник на «Дукате» после одного из этапов решил эффектно на одном колесе проехать перед зрителями. Однако удержать байк не смог, опрокинулся. Сам вылетел, а мотоцикл въехал в мужчину и остановился, уткнувшись в «Хонду». Оба отделались ушибами. Следственный комитет разбирается в конкурсном лихачестве. Продолжаем выпуск. Дожди местами и небольшие, прогнозируют синоптики на вторую половину дня. Черноморская депрессия с грозами и ветром отступила, нанеся серьезный урон. Десятки упавших деревьев, в том числе на машины, дома, оборванные провода и часы без света – это последствия непогоды в Приднестровье. В Молдове из-за ливней погибли два человека. Их унесло потоками воды. Пострадали десятки населенных пунктов, особенно в Колорадском и Унгенском районах. Потоплены и разрушены дороги, мосты, хозяйства. СМИ сообщают о порывах дамб у водохранилища в Колорадском районе и подъеме реки Прут. Пришлось приостановить поезда на севере Молдовы и на время закрыть один из пунктов пропуска на границе с Румынией. Власти привлекли военных, чтобы справиться с последствиями непогоды. И о погоде к этому часу. Ожидается переменная облачность в Тирасполе, температура воздуха днем 24 градуса. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Хочу поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат. Передаю
6: поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
5: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
6: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
5: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
6: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
7: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
8: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
9: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
10: Студийные часы показывают нам 13:14, а значит, самое время для ваших поздравлений. В понедельник уже наступило. Пишите нам вайбер, передавайте приветы друзьям, родным и близким и начинайте неделю с приятных моментов. Плюс 373-533-6177. Ждем ваших сообщений. Ну а также доступна история в нашем инстаграме, где вы можете писать свои варианты. А пока зачитываю первое сообщение от нашей слушательницы. Всем привет! Хочу передать огромный привет моей семье, друзьям и всем, кто сейчас слушает любимое радио Интер-ФМ. Пусть день будет добрым, настроение отличным, а в эфире звучат только самые любимые песни. Всем хорошего настроения и привет из Тирасполя от Ксении. Вам тоже передаем огромный привет и желаем, чтобы сегодня все шло как надо.

Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на фабрику маленьких звезд. Ко дню защиты детей компания «Шерифы» и радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких.

0: ярких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный кавер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
1: Стой!

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: С 18 мая только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная распродажа коллекции весенней модной одежды. Только для вас. Стильные весенние куртки, плащи, жилеты и трикотаж по небывалым скидкам до 70%. Ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 18 мая по 18 июня. Звоните 37-40604.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
7: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
8: Ну что ж, настало то самое время для того, чтобы поднимать настроение не только себе, но и близким. Пишет нам Наталья. Привет, наше любимое радио. Летит привет и вам, нашим классным и четким диджеям. С помощью вас хочу поздравить мою подружку Марианочку. Желаю тебе, моя хорошая, самое главное – здоровье, женского счастья, семейного благополучия. Пусть на твоем пути встречаются только верные и преданные друзья. Пусть исполняются все твои мечты. Улыбайся чаще так, как тебе хочется. Тебе очень идет улыбка. Твоя Наташка. Поставьте, пожалуйста, песенку группы Доредос. Заранее спасибо и всем хорошего настроения. Также пишет нам еще один наш слушатель. Доброго дня. Прошу поздравить замечательного человечка-инженера производственно-технической группы Дубосарских РЭС Жукову Наталию Александровну с днем рождения. Искренние пожелания здоровья, понимания, добра и внимания. Коллектив Дубосарских РЭС. И музыкальную композицию на ваше усмотрение. Тогда предлагаю сначала послушать песню группы Доредос, а потом песню «С днем рождения».

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 14.00 в Тирасполе. Здравствуйте. Последний звонок и торжественные линейки сегодня во всех школах Приднестровья. Их 157. Последний день учителя, родители и сами школьники, почти 42 тысячи, постарались сделать запоминающимся. Танцевали под треки ТикТока и классический вальс.

танцы пели, выпускали голубей и воздушные шары. И, конечно, дарили цветы учителям. «Последний звонок для малышей – это сигнал к началу каникул», написал президент в своем телеграм-канале. Для тех, кто постарше, время подготовки к промежуточным экзаменам. Выпускникам предстоят испытания посерьезнее, отметил Вадим Красносельский. Он пожелал выпускникам доброго пути и поздравил учителей. В эти минуты в Бендерах десятки машин с выпускниками едут по улицам города, сигналят, останавливаются у всех школ, достопримечательностей и памятных мест. Конечная точка маршрута – набережная Днестра. Там молодые люди напишут о своих желаниях, соберут листки в цветок и отправят по течению. Акция называется «Днестр. Река надежды». Как и автопробег, она уже традиция Бендер. Со школами города прощаются в этом году чуть больше 411 классников. Практически каждый десятый претендует на золотую медаль. Продолжаем выпуск. Купальный сезон начнется вместе с летом, 1 июня. В Приднестровье откроются 8 официальных пляжей, по одному в каждом городе. Дно реки уже проверено, коммунальщики берег привели в порядок. На всех пляжах будут дежурить спасатели каждый день с 9 утра до 9 вечера. Дважды обокрали чужой дом пятиклассники в Кицканах. 11-летние мальчишки перед уроками пробрались в пустующий, по их мнению, дом. Дверь ломали топором. Вынесли инструменты, мобильник и многое другое. Как сами сказали, на продажу. В очередной визит их задержал хозяин дома. Вызвал милицию. Все украденное мужчине вернули. Но мальчиков ждет постановка на учет в ИДН. В конце выпуска о погоде плюс 25 сейчас в Тирасполе. Это были новости. Встретимся в эфире через час.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в

0: Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
4: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
5: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Настало долгожданное время для того, чтобы принять участие в игре и забрать свой подарок. В последнее время хочу сказать вам так. У нас довольно жарко, неприятно, возможно, кому-то такая погода и нравится, но в любом случае всех нас объединяет именно то, что хочется освежиться каким-то холодным напитком. И сделать сегодня это будет особенно легко, ведь в игре вперемешку спонсор нашей игры – это кофейня «Арабика». Если вы хотите освежиться со вкусом, тогда вы знаете, куда идти. Здесь дарят летнее настроение, и кофейня «Арабика» – вкус, который бодрит и освежает. Что же нужно сделать для того, чтобы забрать сертификат на два бесплатных напитка? Это, конечно же, дозвониться нам в студию по телефону +373-533-6177 и отгадать, что за песню мы перевернем. Там будут места, слова все перепутаны, и вам нужно отгадать, что же за песню мы загадали.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Итак, у нас уже появился участник, который хочет освежиться со вкусами от кофейни «Арабики». Это Антон. Антон, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вы, настроены к игре?
2: Конечно.
1: Как вы, сегодня день рабочий или, может быть, отдыхаете?
2: Рабочий.
1: Рабочий, прям вот на работе хотите выиграть подарок. Ну, смело, давайте тогда попробуем. Начинаем?
2: Да, поехали.
1: Итак, смотрите, перемешали мы композицию, и звучит сейчас она так, а вам нужно расставить все слова на свои места. «Нет балалайк» — это русский самый инструмент на Ямайке. «Я играю на Ямайке, жить на балалайке».
2: Ох, как много слов.
1: Да, ну это получается у нас вот 4 строчки, которые мы перемешали. Вот вам надо угадать. Давайте я попробую вам как-то подсказать. Вот была одна такая группа, очень популярная. И девушка, которая там пела, все мечтала уехать к американцу. Потом вдруг она передумала, и в другой своей композиции она уже подумала, что она останется...
2: Это комбинация.
1: Да, это комбинация, правильно.
2: Это American Boy, по-моему.
1: Да, ну вы угадали, хорошо. Половина, значит, пройдена нашего задания. Вот осталось только на места расставить.
2: Я играю на балалайке.
1: Ага.

0: Это самый русский инструмент.
1: Mm-hmm.
0: Мечтаю жить на Ямайке. На Ямайке балалайк нет.
1: Ну что ж, Антон, аплодисменты. Ну, красота, красота. Выиграли вы сегодня у нас. И наш спонсор кофейня «Арабика» дарит вам один сертификат на 2 бесплатных напитка. Кому хотите отправить сегодня приветы?
0: Привет, передаю всем радиослушателям, всем, кто сейчас на работе тоже, и хорошего дня.
1: Прекрасно, мы тоже передаем вам привет и попросим оставаться на линии, чтобы мы объяснили, где и как забрать свой подарок.
2: Вперемешку на Интер-ФМ.

у каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
6: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
7: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

Ваши приемники настроены на частоту 107.7. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Что ж, друзья, пришло время прощаться, но ненадолго, ведь завтра мы снова услышимся. С вами была София Шурсвит. Желаю всем хорошего дня и передаю микрофон моим коллегам Вячеславу Мишину и Эльдару. Всем пока!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 3 часа дня в столице. В эфире новости. 20 000 человек записались на гражданство России. Сегодня

Начался тестовый прием на основании указа президента. Интерес по-настоящему беспрецедентный, отмечают дипломаты. Уже более 20 тысяч записей в электронной очереди. Это свидетельствует о высоком доверии к России как гаранту мира и стабильности, констатировали в посольстве. У консульства в Тирасполе с утра наблюдался ажиотаж. Люди пришли, чтобы уточнить детали приема в гражданство. Бланк анкеты, список необходимых документов есть на сайте посольства. Там же ссылка на электронную очередь. Напомню, согласно указу президента России, жители Приднестровья могут получить гражданство в упрощенном порядке. Продолжаем. Крестным ходом отметили в Бендерах 110-летие визита царской семьи Романовых. Император Николай II с супругой Александрой, дочерьми и наследником Алексеем побывали в городе в мае 1916-го. Провели смотр войск. Для уездного городка Бендеры это было невероятно. «Мы бережно храним каждое событие и имя, вписанные в летопись нашей истории», сказал президент Красносельский. Он участвовал в памятных мероприятиях. В Преображенском соборе Бендер отслужили литургию, а затем сотни людей прошли к часовне в Бендерской крепости. Весна – время зарыбления. Более 10 тонн молоди только за 10 дней мая выпущено в Днестр, Турунчук и Кучурганское водохранилище. Об этом сообщает Минсельхозприроды, уточняя, выпущенные в естественную среду обитания годовики карпа, карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков. Зарыбление продолжается и сохраняется нерестовый запрет. Ловить сейчас можно только селедку, причем только на участке Днестра от Григориополя вниз по течению. Нерестовый запрет закончится в середине июня. И о погоде к этому часу в Тирасполе +26. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.

0: Всем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Сеть электроники «Тираэт» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тираэт». Качество, проверенное временем.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Но если уж выбирать между «да» или «нет», тут надо определиться с тем, что спрашивают конкретно. Если говорят, нравится вам такая погода или нет, то говорите «конечно, да, восхитительно и замечательно». Если говорят, хотите ли вы такую же грозу и дожди, говорите «нет, конечно».
1: Ну, есть еще великий и могучий русский язык, ты не забывай, когда отвечаете ему «да нет».
0: «Да нет».
1: «Да нет».
0: И как «да нет, посмотрим» еще такое
1: «да нет, посмотрим». «Да нет, возможно». Да, то есть такие истории бывают. Но для нас это все предельно ясно, а вот те люди, которые хотят выучить русский язык, иностранцы, они просто в шоке, как может быть yes, no, если все-таки это либо yes, либо no.
0: Да.
1: Поэтому определяйте сразу. Учите русский, там есть очень много всяких ответвлений, которые вам, я уверен, понравятся. Вячеслав Мишин, Эльдар, рады вас приветствовать. Сегодня понедельник, 25 мая. Последний звонок там в радиошколах, да?
0: Ну, вроде как, да.
1: Гремели, звенели, ездили по городу, ну, по крайней мере, в Бендерах. Я слышал, что ребятки вот традиционно свой автопробег совершали. Более подробно, кстати, расскажем, какие концерты ждут молодежь. Ну, это же молодежь, да?
0: Ну, получается.
1: Или, еще пока...
0: Завидно.
1: Не, ну там продлили, там до 37, кажется, поэтому...
0: Ну да, вроде как.
1: Подожди, а мне сколько? Так.
0: Пока считаешь, да, молодцы, рады.
1: Молодцы, да, действительно.
0: Рады за тех, кто сегодня является тем самым человеком, который причастен к празднику, те, которые просто заканчивают какой-то очередной свой класс, и те, которые являются выпускниками, мы вас поздравляем. Да, впереди у некоторых еще, конечно же, экзамены, много выбора, тяжелого выбора достаточно, но главное, что впереди лето, и нужно им насладиться, и удачи на экзаменах, естественно, пожелаем вам.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы интро-ФМ слушало. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Есть!
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы Радио Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8. Как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: древесины, деревянная вагонка для бань и саун, доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
0: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: О том, что затронем тему выпускных, ну, все прекрасно знают, по крайней мере, те, кто заканчивает школу в 11 классе, да, что у них сегодня последний звонок, ну, и те, кто переходит на...
1: Будем надеяться.
0: Да, да, что на один класс выше тоже в курсе этих звонов. Ну, а мы хотим затронуть тему вот этого самого кортежа, который сегодня патрулировал по городу Бендеры. Я еще в пятницу об этом говорил, что это стало давней традицией. Сегодня услышал их. Ну, я их, конечно же... ценю, уважаю, люблю, но все-таки это памятное событие, действительно, там, последний звонок, это же раз в жизни, такое бывает. Просто я вот как раз в этот же момент дочку только уложил, и как бы для меня эти биби... Биби...
1: Были не туда, да?
0: На каждой биби я находил какой-то интересный ответ. Но все хорошо было, никто не проснулся, и они дальше поехали патрулировать город, и все потому, что совсем скоро они приедут в парк Александра Невского, там в 19:00, по случаю вот этой истории, состоится праздничный концерт.
1: Да, помимо этого, еще ждет вечер живой музыки, любимых хитов, отличное настроение и ярких эмоций. Ну а в 20:30 дискотека под открытым небом, ну и вход, естественно, свободный. Ну это красота.
0: Ну такая история не только в Бендерах и в Тирасполе, тоже будут гуляния и в Рыбнице, кажется, там дискотека будет. Но если затрагивать и продолжить тему парка Александра Невского, то не переживайте, все те, кто пройдут туда, могут, ну вдруг нет машины под ну, на стоянке, да, или там не поместились.
1: Школьников пока еще.
0: Скорее всего, да. Ну, не поместились, может, кому-то в машину, то будут ездить маршруты. Они будут ездить практически по всему городу, поэтому можно будет и на маршрутных такси уехать, и на троллейбусе. В общем, надо погулять нормально. А вообще, в таком возрасте можно и пешком до дома дойти. Мы раньше так и делали. Чем тратить деньги на такси, допустим, можно скинуться четвером, да, и через магазин купить вкусняшек и отправиться.
1: И 8 ног спокойно себе домой, да?
0: 8 ног и 8 утра уже приходить. Ну, там самое главное, чтобы родители разрешили.
1: Да, это уж точно. Ну что ж, пожелаем хорошего праздника. Отравитесь там, знаете ли, потому что дальше лето, а потом снова школа, а у кого-то и взрослая жизнь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов. Тирасполь, здравствуйте. Футболисты «Шерифа» выиграли Кубок Молдавии второй год подряд. На этот раз в финале одолели кишиневский «Зимбро» 2-0. Голами отличились форвард Хайдер Асприлия и полузащитник Лиам Хермеш. «Зимбро» не реализовал пенальти. Получился настоящий финал с драмой и великолепным результатом для нас, сказал главный тренер «Шерифа» Виктор Михайлов. Он поблагодарил всех болельщиков за великолепную атмосферу на трибунах. Это уже 14-й Кубок Молдавии в галерее трофеев «Шерифа». И он дал команде путевку в первый раунд Лиги Европы. Соперники станут известны в середине июня. 42 тысячи школьников услышали сегодня последний звонок. Для малышей это начало каникул. Для тех, кто постарше, время подготовки к экзаменам. Выпускникам предстоит испытание посерьезнее, отметил в своем поздравлении.

президент. Вадим Красносельский пожелал тем, кто заканчивает школу, чтобы последний звонок стал приглашением в светлое счастливое будущее. Сами выпускники подошли к празднику с креативом. В 15-й школе Бендер альпинисты спустились с крыши с приднестровским флагом. В 9-й столичной школе родители танцевали для детей под тренды из ТикТока. А бендерские выпускники и их родители по традиции устроили автопробег, сигналили возле каждой школы. Продолжаем выпуск. Крестный ход в честь 110-летия визита семьи Романовых прошел в Бендерах. Сотни людей с иконой царственных страстотерпцев прошли в Преображенский собор к часовне в парке Александра Невского. «Бендеры – наша историческая изюминка», – отметил вице-премьер Виталий Нягу. Он участвовал в крестном ходе. «Наша святая обязанность – чтить историю, помнить события, которые совершались в этом городе», – подчеркнул вице-премьер. После хода возле часовни, установленной в честь семьи Романовых, провели молебен. Повара комбината «Школьник» решили не скучать на каникулах. Летом они будут кормить гостей столичного Екатерининского парка. Точка раньше работала только в праздничные дни, а теперь будет каждые выходные. Специализация – национальные блюда. В мае – молдавской кухни, от мамалыги до мететей и голубцов. В июне обещают украинскую. И о погоде – плюс 26 в столице. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра Snow Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
6: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0 533 94 104. Кафе «Крикова». Вкус, к которому хочется возвращаться.
7: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Смотри, телевизор — это, мне кажется, в современном мире какая-то роскошь, на самом деле, потому что у нас под рукой уже есть мини-телевизоры, которые сопровождают нас на протяжении всей жизни. Но все же в этом есть какой-то романтизм, есть какое-то такое особенное чувство. Почему? Потому что ты ложишься на диван, принимаешь вертикальную позу, а может быть даже и семья с тобой рядом. И такие, оп, настроились на ТСВ. Что там вечером покажут?
0: Не забудь про попкорн.
4: В 20.30 начнут показывать Люси. Это история о девушке по имени, собственно, Люси. Да, ее новые приятели предлагают Люси ей заработать. Для этого девушке нужно всего лишь передать кейс одним людям. В результате она попадает в руки корейской мафии. Ей в живот зашивают пакет с неким веществом для транспортировки. Однако за неповиновение ее, значит, ничего хорошего с ней не происходит. И целостность этого пакета нарушается.
3: В организм Люси поступает невероятный химический коктейл, который не только дает ей физических сил и расширяет горизонты восприятия, но также запускает необратимый процесс ускоренной эволюции. Крутой фильмец, на самом-то деле. Если вдруг кто не смотрел, обязательно посмотрите сегодня на ТСВ в 20.30 «Люси».
0: Глаз не отвести.
4: Итак, 23.30 нас ждет доказательство. Слепому от рождения Мартину кажется, что его никто не любит. Он думает, что ему все врут, рассказывая об окружающем мире. Мартин решает проверить рассказы зрячих, и для этого он начинает заниматься фотографией.
3: Ничего себе. Однажды в ресторане он просил описать фотографии юного официанта Энди. С этого момента началась странная дружба абсолютно непохожих друг на друга мужчин, недоверчивого и мнительного Мартина и беспечного Энди. На самом-то деле очень-очень интересная картина, ну и сам сюжет, да, завораживает. В 23.30 доказательства на ТСВ, в 20.30 «Люси».

0: пожалуйста, другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы» радио «Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти!
2: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета к

0: Комфорт и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
1: Кредит под выгодный процент до 3 лир. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
4: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что, самое время поговорить о погоде, а то мы касались этой темы, но так издалека. Значит, что обещают нам синоптики на завтра? На юге республики до плюс 26 градусов. Никаких осадков не предвещается, но, правда, поднимется к обеду ветерок, который будет достаточно ощутим. Северо-западным он будет, и насколько холодный, сказать прямо сейчас вам не смогу. Но сила его будет где-то в районе 10 метров в секунду. На послезавтра, на среду, синоптики обещают нам небольшие осадки ближе к вечеру, а температура поднимется до плюс 28. С четверга придет к нам небольшое понижение температуры. 22 в четверг, небольшие осадки, и в пятницу плюс 19 максимальная температура. К выходным все более-менее наладится, плюс 21-23, и будем надеяться, что так оно и задержится. Касательно севера республики, 26 синоптики обещают нам на завтра, 28 на среду тоже пройдут небольшие осадки, а вот четверг опять же никаких минус. Плюс 19, и в пятницу также плюс 19 с небольшими осадками. Ну и также к выходным все распогодится. Примерно ровная погодка у нас ожидается на всем промежутке нашей республики. Ну и будем надеяться, что это хорошая погода к нам надолго.

0: don't mind.
1: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
2: Норм.
3: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему. В масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица Приднестровья, 18 часов. Здравствуйте. Мошенники снова в деле, сообщает МВД. Аферисты звонят приднестровцам, чтобы узнать личные данные или списать деньги с карты. Одни выдают себя за сотрудников электросетей и сообщают о якобы необходимой замене счетчиков. Другие называют себя представителями Новой почты. Милиция предупреждает, не нужно сообщать незнакомцам персональные данные, реквизиты банковской карты, коды из СМС и пароли. 145 миллионов перечислили приднестровцы в фонд «Вместе». Деньги на соцподдержку поступают буквально от всех – предприятий, компаний, фермеров и обычных людей. Ситуация в экономике Приднестровья сложная. Создание фонда позволит не допустить ее ухудшения. «Вместе» гарантирует возможность исполнения государством своих обязательств, отметила министр финансов Алена Рускевич. Она пояснила, задача фонда – не ограничиваться своевременными выплатами зарплат, пенсий и пособий. Он работает на сохранение трудовых коллективов, организаций и поставщиков для нужд бюджета. Минфин разрабатывает систему прозрачного расходования средств фонда. Ее в ближайшее время рассмотрит правительство. 42 тысячи школьников услышали сегодня последний звонок. Для малышей это начало каникул, для тех, кто постарше, время подготовки к экзаменам. Выпускникам предстоят испытания посерьезнее, отметил в своем поздравлении президент. Сами выпускники подошли к празднику с креативом. В 15-й школе Бендер альпинисты спустились с крыши с приднестровским флагом. В 9-й столичной школе родители танцевали для детей под тренды из ТикТока. А бендерские выпускники и их родители по традиции устроили автопробег, сигналили возле каждой школы. Другим темам. Кубок выиграли футболисты «Шерифа» уже в 14-й раз. Команда Михайлова одолела кишиневский «Зимбру» со счетом 2-0. Получился настоящий финал с драмой. Соперник не забил пенальти. И с великолепным результатом для нас, сказал после матча Виктор Михайлов. Главный тренер «Шерифа» поблагодарил болельщиков.

Кубок Молдавии дал команде путевку в первый раунд Лиги Европы. И о погоде на завтра, 26 мая. Переменная облачность, без осадков, но ветрено. Ночью температура воздуха 11-13 тепла. Днем плюс 26-28. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники.

0: и Тироид. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироид. Качество, проверенное временем.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящуюся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
5: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат. На всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
6: Здравствуйте, мне нужен кредит.
7: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
8: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
9: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: Радио Интерафам по традиции держит вас в курсе последних событий. Если вдруг какая-то новость с таким вот аббревиатурой срочно прилетает к нам, то мы обязательно о ней говорим. Но это не то, чтобы что-то произошло. Но когда выключают горячую воду, то тогда как бы...
1: Две недели что-то происходит.
0: Две недели действительно что-то происходит. Сейчас информация для всех жителей Балки. Значит, у вас отключат воду вот следующий понедельник на две недели. Летняя профилактика. Она традиционная. Да, 5G интернет. Да, 18-й айфон на подходе к нам. Значит, космос запустили.
1: Искусственный интеллект.
0: GPT уже чаты, да, посмотрели другую сторону Луны. То есть, там уже снимки 80 тысяч кратные уже. Там что-то, чего только нет, но вот профилактическая история по поводу воды.
1: А она, как без нее? А может, на ней все и держится?
0: Может быть. Мы не против, конечно же. Главное, чтобы все было хорошо. Еще одна есть информация, это уже для автолюбителей.
1: Да, завтра в Тирасполе перекроют дорогу по Федько у Фортуны. Водоканал будет работать на этом участке. Движение перекроют на 10 дней, сообщает МВД. Так что, если вы живете в этом районе или работаете, или вам нужно часто через него проезжать, ну, все. На 10 дней это все прекращается.
0: Ну, обязательно.
1: Ищите альтернативные.
0: Обязательно надо заранее строить маршрут, потому что сам попадал иногда в такие вот ситуации, когда новости не прилетают, да, ну, такого рода, а они вот где-то на местных пабликах, ну, так, или госадминистрации. Да. Ты такой заехал, и такой смотришь, а куда дальше,
1: а
0: да?
1: Где это?
0: А где это, да, а где это было написано? На самом-то деле всегда уведомляют, просто мы не всегда можем все эти ресурсы, значит, листать и понимать, что там действительно какие-то ремонтные дороги. Вот мы вас предупредили, поэтому еще раз, для автолюбителей завтра перекроют дорогу по Федько от у Фортуны. Водоканал там будет работать на участке 10 дней, поэтому стройте заблаговременно маршруты и не переключайтесь с волны 170.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
6: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
7: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
8: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для обуви.

0: окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144, остановка «Почта». Телефон или вайбер 37-211-83.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
4: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Все, пока. Вот так вот, да? То есть на такой хорошей музыкальной ноте, я думаю, что мы с уверенностью можем сказать вам до свидания, потому что погода тоже благоволит, она прям молодец.
1: Ой, да.
0: У них, видишь, эти вот погодные качели, я думаю, не зря они все-таки были, потому что у нас из зимы на весну такая же история была, из весны на сейчас на лето, потому что, ну, разбираются, общаются каким-то образом. То есть, ребят, ну, по крайней мере,
1: у весны... Я о ком ты говоришь?
0: Нет, ты что, не понимаешь, о ком? У весны еще и законные, знаешь, как бы у нас все по букве закона.
2: Неделька.
0: Неделя, да. То есть она может делать все, что хочет. Но только нам бы без этих вот ночных гроз.
1: Очень
0: потому что, когда маленькие дети и собака, это вообще...
1: Боится, да. Есть собаки, которые боятся, есть которым, ну, все равно абсолютно. И есть люди, которые также боятся, и есть те, которым абсолютно все равно. Есть даже кто любит, наоборот, спит в лучшей форме.
0: Ну, допустим,

0: Если дождь идет, то я могу еще под шум дождя, но да. под шум грозы как-то такая
1: не
0: очень,
1: да, вздрагиваешь чуть-чуть.
0: Ну да, невольно. Есть. Но хотя у меня старший вообще, ему до одного, как говорится, вообще без разницы. Да что бы, вот гром, я переживал, что испугается. Нет, только собака подходила своим носом, тыкала мне в руку, что, мол, что делать?
1: Я слышал.
0: Я показываю, да иди под диван, ты же там прячешься, что ты вылезла оттуда? Вот сиди там, и все будет хорошо, на самом-то деле.
1: Да, ну будем надеяться, такого ближайшего в ближайшее время не повторится, ну а мы будем с вами прощаться. Прощаться буквально до завтра. Всем хорошего продолжения этого вечера. Всем до скорого. Всем пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 19 часов в столице. Здравствуйте. 20 тысяч приднестровцев уже записались на гражданство России. Сегодня начался тестовый прием на основании указа президента. Интерес беспрецедентный и свидетельствует о высоком доверии к России как гаранту мира и стабильности, констатировали в посольстве. Бланк анкеты, список необходимых документов есть на сайте посольства. Там же и ссылка на электронную очередь. Гуманитарные задачи решают Приднестровье. Указ об упрощенном приеме в гражданство предоставляет дополнительные социальные гарантии, расширяет возможности получения образования в России, отметил посол Олег Озеров. По его словам, решение было принято на фоне экономического давления со стороны Молдовы. Нужно думать о том, чтобы были защищены политические и социально-экономические права граждан, живущих в Приднестровье, сказал Озеров. Он отметил, указ способствует укреплению мира и создает предпосылки для возобновления процесса политического урегулирования. 42 тысячи школьников услышали сегодня последний звонок. Для малышей это начало каникул, для тех, кто постарше, время подготовки к экзаменам. Выпускникам предстоят испытания посерьезнее, отметил в своем поздравлении президент. Сами выпускники подошли к празднику с креативом. В 15-й школе Бендер альпинисты спустились с крыши с приднестровским флагом. В 9-й столичной школе родители танцевали для детей под тренды из ТикТока. А бендерские выпускники и их родители по традиции устроили автопробег, сигналили возле каждой школы. Повара комбината «Школьник» решили не скучать на каникулах. Летом они будут кормить гостей столичного Екатерининского парка. Точка раньше работала только в праздничные дни, а теперь будет каждые выходные. Специализация – национальные блюда. В мае – молдавской кухни, от мамалыги до медитей и голубцов. В июне обещают украинскую. И о погоде на завтра, 26 мая. Переменная облачность без осадков, но ветрено. Ночью температура воздуха 11-13, тепла днем плюс 26-28. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по

0: 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Здравствуйте, мне нужен кредит.
2: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
4: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обои «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 3 7 2 11 83.
7: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
5: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: сразу другую песню.
1: Если в вашем ребенке есть не до конца раскрытый талант, звоните нам на «Фабрику маленьких звезд». Ко дню защиты детей компания «Шерифы Радио Интер-ФМ» дарят музыкальные подарки для самых маленьких певцов и музыкантов. Кто знает, может, ваш ребенок – будущая звезда эстрады. Гитары, электропианино и даже музыкальный ковер. Разыграем 29 мая на частоте 107.7. Не пропусти.
2: Стой!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Центр, улица Кирова, 144, остановка «Почта». Телефон или вайбер 37-211-83.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону.

0: телефону 1611.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
7: Реклама. На Интер-ФМ.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в столице. Здравствуйте. 145 миллионов перечислили приднестровцы в фонд «Вместе». Деньги на соцподдержку поступают буквально от всех – предприятий, компаний, фермеров и обычных людей. Ситуация в экономике Приднестровья сложная. Создание фонда позволит не допустить ее ухудшения. «Вместе» гарантирует возможность исполнения государством своих обязательств, отметила министр финансов Алена Рускевич. Она пояснила, задача фонда – не ограничиваться своевременными выплатами зарплат, пенсий и пособий. Он работает на сохранение трудовых коллективов, организаций и поставщиков для нужд бюджета. Минфин разрабатывает систему прозрачного расходования средств фонда. Ее в ближайшее время рассмотрит правительство. К другим темам. Внимание автомобилистов! В Тирасполе завтра перекроют дорогу по Федько от поворота у Фортуны. Водоканал собирается проводить ремонт на этом участке. Движение перекроют на 10 дней. Мошенники снова в деле, сообщает МВД. Аферисты звонят приднестровцам, чтобы узнать личные данные или списать деньги с карты. Одни выдают себя за сотрудников электросетей и сообщают о якобы необходимой замене счетчиков. Другие называют себя представителями новой почты. Милиция предупреждает, не нужно сообщать незнакомцам персональные данные, реквизиты банковской карты, коды из СМС и пароли. Продолжаем выпуск. Более 10 тонн молоди выпустили в Днестр, Турунчук и Кучурганское водохранилище. Это только за 10 дней мая, сообщает Минсельхоз. Зарыбляли водоемы годовиками карпа, карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков. Весенний этап продолжается. Напоминаем, до середины июня нерестовый запрет. Ловить сейчас можно только селедку от Григориополя вниз по течению. И о погоде на завтра, 26 мая. Переменная облачность, без осадков, но ветрено. Ночью температура воздуха 11-13 тепла, днем плюс 20. 26-28. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
2: Здравствуйте, мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
4: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
5: Цены растут, только не у нас. В кафе «Крикова» минус 15% на все меню. Откройте для себя наши новинки. Свежие, ароматные, приготовленные с душой. Всегда отменное качество и домашний уют. Идеально для семейных ужинов и банкетов. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104. Кафе «Крикова» – вкус, к которому хочется возвращаться.
6: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
7: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия

0: Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Устали от условий на минималках?
2: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
6: Хай-Тек празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. «Бетон Плюс» – крепкий партнер в строительстве.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
6: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
5: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
6: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
7: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
8: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
2: Устали от условий на минималках?
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: «Хай-Тек» празднует день рождения и приглашает вас на большой розыгрыш. Более 50 ценных призов уже ждут своих победителей. Разыгрываем кондиционеры, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Участвуйте уже сейчас. Подробности на сайте hightech.md.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

There you go. Just move your left leg. That's it.

Thank you.